вообще мишкой, долням мотай, кому я торжей. Я не вижу знак че, пять дня карт, толпа слабче, гей, дышу, дишь, дать.

0: Ант Бангос.
1: Фалькил Раудонос кат провиркт гали Расатен ла шануа лели Лик дальгё аш менис гайли